0: битвы. Брови выскакет, та просто та пенята. Тут мою с куку к швелье.
1: Ольгу, ага май сюда котки лень.